0: она написала?
1: Где?
0: Да вот.
1: А, это я еще не написал.
0: Ну, а что я хотел написать?
1: Написать? Ергольна дура.
0: Понятно.

0: Скажи мне, Лебедев, ты одинок?
1: Чего?
0: Я спрашиваю тебя, ты одинок?
1: Не знаю. Да, наверное.
0: Почему?

кончик проклятия. Покажи мне запястье. Девочка-игла. Еще немножко игра.

0: это очень страшно и непонятно, как потом с этим жить, как от этого отмываться.
1: И почему вообще такое произошло? Вопрос. Это недопустимо ни в каких вообще реалиях нашей человеческой жизни.
0: Да.